0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре внимания американских новостей это стрельба в крупнейшей мечети Сан-Диего. Трое погибших, двое стрелявших подростков покончили с собой. Эта трагедия случилась 18 мая, примерно около полудня по времени западного побережья у исламского центра Сан-Диего, крупнейшей мечети города в районе Клэрмонт. Департамент внутренней безопасности DHS нашей страны собирается пересмотреть дела постоянных резидентов, чтобы лишить их грин-карт и депортировать из страны. Тем временем выдвинутое обвинение и даже выдан ордер на арест агента ICE, которого обвиняют в стрельбе по человеку в Миннеаполисе в штате Миннесота в январе сего года. Исследование показывает, что из-за иммиграционной политики Дональда Трампа 145 тысяч детей разлучили с родителями. Тревожные новости приходят к нам из Колорадо. В центральной части этого штата от хантавируса скончался взрослый человек. И по заявлению представителя органов здравоохранения штата, этот случай не имеет отношения к недавней вспышке заболевания на круизном лайнере. А тем временем в Африке новая крупная вспышка смертельно опасной лихорадки Эбола. Несколько американских граждан могли заразиться. Financial Times пишет, что Си Цзиньпин сказал Трампу, что Путин пожалеет о войне с Украиной, но МИД Китая это отрицает. В Эстонии сбили украинский дрон. И подавший в отставку премьер-министр Латвии, соседней с Эстонией страны, Эвика Селиня, заявила, что залетевший в Эстонию беспилотник могла нейтрализовать Латвию совместно с Румынией. По ее словам, перехват дрона осуществили румынские истребители F-16, участвовавшие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря. Украина со своей стороны извинилась перед Эстонией за беспилотник, который залетел в эстонское воздушное пространство и был сбит истребителем. И соответствующий пост в соцсети опубликовал представитель МИДа страны Георгий Тихий. А между тем, российская разведка заявила, что Украина якобы готовит удары по России с территории Латвии. Так говорится в сообщении службы внешней разведки СВР, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых ударов по тыловым регионам РФ. И утверждается, что в Латвии уже направлены военнослужащие ВСУ, которые разместились на латвийских военных базах. Российская разведка пригрозила Латвии справедливым возмездием, заявив, что членство страны в НАТО не сможет ее защитить от возмездия. А тем временем МИД Латвии назвал ложью заявление российской разведки о подготовке ударов по России с территории Латвии. TikTok провел массовую блокировку блогеров, рекламировавших Алабуга Политех, то есть там собирают дроны. И, как ни странно, но среди тех, кого заблокировали, аккаунты с миллионами подписчиков. И бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин проиграл очередной суд семье Юрия Шатунова. Теперь он официально не может называть себя автором песен этой группы. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии до четверга будет жаркая погода, без осадков, но местами при сильном западном ветре со скоростью в 12 миль в час. Возможно, этот ветер как раз и развеет вот такую погоду, которая сейчас накрыла фактически весь восток нашей страны. И в четверг будет резко намного прохладнее. Сначала синоптики сообщили, что будет где-то 57-58 всего лишь в четверг. Но сейчас уже синоптики сообщают, что будет, возможно, 65-70. В любом случае будет такой резкий перепад погоды. В портовом метро Эри по-прежнему солнечная и умеренная погода. И в четверг будет уже 80 градусов по Фаренгейту, прямо как по заказу в преддверии праздника Шавуот, праздника Пятидесятницы. Вроде большого сета, правда, не будет 80 градусов по Фаренгейту, но чуть выше 70 точно.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в портном метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 18 мая в Сан-Диего, в штате Калифорния, произошла стрельба у исламского центра Сан-Диего. Это крупнейшая мечеть города в районе Клермонт. По данным полиции, около полудня, а если быть точнее, где-то в 11:43-45 утра по времени западного побережья, двое неизвестных открыли огонь прямо у входа в мечеть. В результате погибли 3 человека. Один из них – это охранник мечети Амин Абдулла. Кстати, отец 8 детей. Второй – это учитель в школе при мечети Мохаммед Надер. Имя третьего в открытых источниках официально не названо. Известно только, что он также сотрудник этого центра. Начальник полиции Сан-Диего Скотт Уолл на пресс-конференции заявил следующее: «Мы получили первый звонок в 11:43. Полицейские прибыли на место происшествия через 4 минуты. Мы обнаружили 3 погибших снаружи здания. Охранник мечети сыграл ключевую роль. Он не пустил нападавших внутрь мечети, где в это время находились люди, в том числе дети из школы при мечети». Конец цитаты. Вскоре после стрельбы в автомобиле в нескольких кварталах от мечети были найдены тела 2 подозреваемых подростков в возрасте 17-19 лет. Оба они совершили самоубийство. Скотт Уолл добавил, я цитирую: «Подозреваемые застрелились сами. Ни один полицейский не открывал огонь. Один из подростков перед нападением забрал оружие из дома родителей и оставил предсмертную записку расистского содержания. На оружии также была обнаружена запись с элементами языка ненависти». Конец. Полиция и ФБР квалифицируют произошедшее как преступление на почве ненависти. Имам мечети Таха Хасан заявил следующее, я цитирую: «Это чудовищно. Мы никогда раньше не сталкивались с такой трагедией в нашем центре. Сейчас время скорби. Мы молимся за семьи погибших и выражаем поддержку всей нашей общине. Нападение на место поклонения – это совершенно недопустимо». Конец цитаты. Амар Кампа Наджар, кандидат в Конгресс Соединенных Штатов, который в детстве учился в школе при этом мечети, сказал, что «когда я увидел новость, у меня просто внутри все оборвалось. Это произошло слишком близко». Конец цитаты. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что он и его жена потрясены жестоким нападением на исламский центр Сан-Диего, место, где собираются семьи с детьми и где люди молятся в спокойной и дружелюбной атмосфере. «Никто не должен бояться за свою жизнь во время богослужения, где бы это ни происходило. Ненависти не место в Калифорнии, и мы не потерпим актов террора или запугивания, направленных против религиозных общин. Конец. Это говорится в заявлении губернатора. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, ставший первым мусульманином на посту в истории города, также заявил, что потрясен случившимся. Исламофобия стоит под угрозу мусульманские общины по всей стране. С этим нужно бороться напрямую и вместе противостоять политике страха и раскола. Конец цитаты, написал он в X. Полиция отмечает, что внутри мечети в момент нападения находились десятки людей, включая детей. Однако благодаря действиям охранника и быстрому прибытию полиции никто из них не пострадал. Охранник мечети Амин Абдулла, один из трех погибших при стрельбе в Islamic Center of San Diego, был отцом восьмерых детей. Он глубоко заботился о своей общине и пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить людей внутри мечети, рассказал его друг Сэм Хамиде. Он был не просто охранником. Каждый раз, когда ты его встречал, он всегда улыбался, всегда излучал позитив, и у него была сильная вера в Бога, и он всегда был добрым. Конец цитаты, сказал Хамиде в интервью CNN. Внутри мечети находится школа для детей и от детского садика до третьего класса, рассказал Хамиде. Его средний ребенок в тот момент был на занятиях, и каждый день, когда Хамиде или его жена приводили ребенка, охранник подбегал к машине. В утро стрельбы он сказал жене Хамиде: «Передавай привет Сэму. Я не знал, что это было его прощение. Это просто разрывает сердце». Конец цитаты, сказал Хамиде. После того, как он позвонил учителю своего ребенка, охранник стал вторым человеком, которому Хамиде позвонил, узнав о стрельбе. «Я знаю, что он понимал. Он жертвует своей жизнью ради детей. Если бы он не принял эту пулю, они легко поднялись бы по этой лестнице». Понимать, что есть такой человек, который готов отдать свою жизнь, чтобы защитить чужих детей, чтобы они могли обнять своих, а сам он возвращается домой только, чтобы его похоронили его же собственные дети. Это очень больно. Конец цитаты, сказал Хамиде о своем друге, с которым они были знакомы 4 года. Что известно вообще о стрелках? По последним данным полиции, одним из нападавших был 17-летний Кейн Кларк. Утром 18 мая, примерно за 2 часа до стрельбы, его мать позвонила в полицию и сообщила, что сын пропал. Вместе с ним исчезла ее машина и 3 единицы оружия. Женщина описала сына как суицидального и предположила, что он находится со своим другом. Дедушка и бабушка Кена Кларка, Дэвид и Дебора Кларк, коротко прокомментировали случившееся у своего дома. Они сказали, что мы вообще пытаемся это осмыслить. Мы очень сожалеем о том, что произошло. Конец цитаты. Вторым нападавшим был 18-летний Кейлеб Васкес. О его семье на данный момент практически нет никакой информации. Единственное лишь, что он был знаком с Кларком и участвовал в нападении вместе с ним. Полиция пока не раскрывает дополнительных деталей о семьях подозреваемых, ссылаясь на продолжающееся расследование. Родители Кларка, кроме звонка матери в полицию, публичных заявлений не делали. После инцидента полиция в нескольких крупных городах страны усилила охрану мечети и других религиозных объектов. Расследование продолжается.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Департамент внутренней безопасности DHS Соединенных Штатов Америки собирается пересмотреть дела постоянных резидентов, чтобы лишить их грин-карт и депортировать из страны. В Департаменте внутренней безопасности появилась новая структура, которая заново проверяет обладателей грин-карт и уже готовит к депортации десятки человек. По данным внутренней статистики, оказавшейся сейчас в распоряжении New York Times, ведомство намерено выдавить как минимум 50 постоянных резидентов. Проверки ведет специально созданное подразделение, которое пересматривает дела тысяч иммигрантов по всей стране. И по состоянию, по крайней мере, на 7 мая было рассмотрено или находилось в работе около 2890 дел. И в 80% случаев власти не нашли оснований для дальнейших действий. Более 500 человек все еще проверяются. Речь идет о дополнительной проверке держателей грин-карт, которых подозревают в мошенничестве или угрозе безопасности. Сам факт создания отдельного подразделения показывает, насколько жестко власти намерены вычищать тех, кого считают это недостойными легального статуса. Это еще один сигнал того, что иммиграционная политика ужесточается не только в отношении легалов. В последние месяцы власти также пытались пересматривать статусы беженцев и натурализованных граждан. Из-за этого у многих людей, давно живущих в Штатах, усилилось ощущение, что их правовое положение уже не выглядит гарантированным. В администрации объясняют компании тем, что при Джо Байдене процедуры проверки были слишком мягкими, и теперь их приходится усиливать. Однако бывшие сотрудники Департамента внутренней безопасности, работавшие как при демократах, так и при республиканцах, ставят под сомнение эффективность такого подхода, не указывая, что, судя по внутренним данным, лишь около 2% проверенных держателей грин-карт потенциально подпадают под депортацию и задаются вопросом, оправдано ли расходование ресурсов. Представитель службы гражданства и иммиграции Зак Келлер заявил, что ведомство проходит через организационные изменения, чтобы лучше защищать американских граждан и выполнять свои приоритетные задачи. И наша главная миссия – это обеспечить безопасность штатов за счет тщательной проверки иностранцев. Конец цитаты, отметил он, добавив, что агентство продолжает реформы, если увидит возможности усилить иммиграционную систему. И, по его словам, повторной проверки подвергаются люди, задержанные или осужденные за различные правонарушения, включая сексуальное насилие, домашнее насилие, важнее в состоянии опьянения и хранения предметов, связанных с употреблением наркотиков. В некоторых случаях речь идет о людях, которые признавали участие в организациях, подозреваемых в незаконном получении технологии информации, подпадающих под экспортный контроль для корпуса стражи Исламской революции Ирана. Кроме того, в поле зрения попали те, кого служба гражданства и иммиграции считает солгавшим при получения статуса постоянного резидента. По словам источника, знакомого с этой ситуацией, по всей стране уже отобраны десятки тысяч держателей грин-карт для дальнейшей проверки. Сотрудники подразделения анализируют их уголовные досье и поданные ранее иммиграционные документы в поисках признаков возможного обмана. Часть бывших чиновников сомневается, что такая стратегия оправдана. Тем не менее, это происходит. Сара Пирс, ранее работавшая аналитиком в службе гражданства и миграции, отмечает, что у ведомства и без того колоссальная нагрузка. Много вопросов вызывает уже сам факт, насколько разумно тратить ресурсы на повторные проверки, если учесть масштаб накопившихся дел. И эти цифры только усиливают сомнения. Конец. Цитата, говорит она, по данным на конец сентября в ведомстве оставалось более 11 миллионов необработанных заявок на различные иммиграционные процедуры. Очередь растет уже несколько лет, с конца 2019 года. Примерно она сейчас уже даже удвоилась, то есть до пандемийного периода. Бывшие сотрудники ведомства подчеркивали, что нынешняя кампания заметно шире и жестче прежних попыток пересматривать статус людей, уже легально проживающих в стране. Ранняя проверка биографии держателя грин-карт обычно проводилась при ее продлении, подаче на гражданство или получении других иммиграционных льгот. Теперь агентство действует на опережение, само инициирует пересмотр дел и пытается добиваться депортации. Такого акцента на повторных проверках раньше не было. Конец. Цитата, так отмечает представитель Американской ассоциации миграционных юристов Шарвари Далал Дхейни. Основания для депортации у держателей грин-карты могут быть разными, от серьезных преступлений до мошенничества при получении статуса, например, осуждение за наркоторговлю или убийство почти гарантированно, конечно, ведет к выдворению. Некоторые, меняя тяжкие правонарушения, также могут стать причиной, хотя далеко не все. Скажем, первое задержание за вождение в состоянии опьянения без пострадавших обычно не приводит к депортации. Но сам процесс, разумеется, не является мгновенным. У человека есть право предстать перед иммиграционным судьей, который и принимает уже окончательное решение. Миннеаполис, Миннесота, окружной прокурор округа Хеннепин, мэри Мориарти объявила, что ее ведомство выдвинуло обвинение против Федерального агентства иммиграционной службы ICE, которого подозревают в том, что ранее в этом году он открыл стрельбу и ранил мужчину в северной части Миннеаполиса. В ходе пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня в понедельник, Мориарти сообщила, что 52-летнему Кристиану Кастро предъявлены обвинения по 4 пунктам. Нападение второй степени с применением оружия, а также один пункт обвинения в ложном сообщении о преступлении. Мориарти добавила, что в отношении Кастро выдан ордер на федеральный розыск. Эти обвинения были выдвинуты после инцидента со стрельбой, произошедшего 14 января. Тогда был ранен Хулио Соса Селис, получивший неопасное для жизни ранение в ногу. Это случилось ровно через неделю после того, как в южной части Миннеаполиса агент Айс застрелил Рене Гуд. В ту ночь действительно было совершено насильственное преступление, но совершил его именно господин Кастро. Он открыл огонь сквозь дверь жилого дома, внутри которого находилось множество людей, включая детей. К счастью, в других людей он не попал. Господин Кастро является агентом ICE, однако его федеральный служебный значок не дает ему иммунитета от обвинений страны власти штата за преступные действия, совершенные на территории Миннесоты. Конец цитаты, заявила Мориарти. Мориарти также отметила, что после этого инцидента директор ICE Тодд Лайонс фактически признал, что двое сотрудников службы дали ложные показания относительно произошедшего, и одним из них был Кастро. По словам Мориарти, не исключено, что адвокаты Кастро попытаются добиться передачи дела в федеральный суд, однако она подчеркнула, что сторона обвинения в любом случае останется за ее ведомством. Кроме того, Мориарти пояснила, что если Кастро будет признан виновным, он не сможет рассчитывать на президентское помилование. Существует множество прецедентов, когда властям штатов приходится привлекать федеральных агентов к ответственности за нарушение закона в штатах. Конец цитаты, сказала она. Министерство юстиции DOJ пока отказалось выдвигать обвинения против кого-либо из сотрудников, предположительно причастных к упомянутым случаям стрельбы, в том числе против тех, кто обвиняется в убийстве Рене Гуд 7 января и Алекса Претти 24 января. Тем не менее, изначально Министерство юстиции выдвинуло обвинение против Соса Селиса, утверждая, что он ударил офицера лопатой в тот момент, когда агент преследовал другого мужчину. Однако, впоследствии записи с камеры видеонаблюдения показали, что не существует никаких доказательств, подтверждающих утверждение правительства о том, что эти мужчины совершили нападение на агента ICE. Мориарти также заявила, что хотя в ту ночь федеральные агенты, как утверждается, занимались операцией по депортации, вскоре стало ясно, что произошла ошибка в идентификации личности. Я хочу совершенно четко заявить, они находились здесь на законных основаниях. Он оказался не тем человеком, за которого они его приняли. И я еще раз подчеркну, оба они находились здесь на законных основаниях. Конец, сказал Мориарти по отношению к тем людям, которые пострадали от рук агента. Впоследствии федеральный прокурор штата Миннесота Даниэл Розен ходатайствовал перед судом о прекращении дела в отношении Соса Селиса с запретом на повторное предъявление обвинений. Это означает, что обвинения не могут быть выдвинуты снова. Судья утвердил решение о прекращении дела в начале февраля.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Более 145 тысяч несовершеннолетних граждан Соединенных Штатов были разлучены как минимум с одним из своих родителей в результате антииммигрантской политики нашего президента. Так говорится в исследовании Брукинского института в Вашингтоне. И с января 2025 года по апрель 2026 агенты иммиграционной и таможенной полиции ICE задержали в Штатах порядка 400 тысяч человек. И по расчетам института это затронуло 205 тысяч детей, в том числе 146 635 граждан Соединенных Штатов, у которых один или оба родителя были задержаны. В исследовании утверждается, что у 22 тысяч детей были задержаны оба родителя. Примерно 36% пострадавших детей были младше 6 лет. Больше половины, это 54% детей, чьи родители были задержаны, имеют мексиканское происхождение, а у еще 25% родителей были из Гватемалы и Гондураса. Авторы исследования подчеркивают, что сотрудники ICE обязаны спрашивать у задержанных, есть ли у них дети. Однако, по данным института, во многих случаях иммигрантов об этом даже и не спрашивают, либо они сами не говорят о детях, опасаясь негативных последствий для них. Министерство внутренней безопасности DHS официально сообщило, что в 2025 году были задержаны 18,2 тысячи иммигрантов, у которых есть дети с американским гражданством. Однако, по мнению исследователей, эта цифра наверняка существенно занижена. ICE не разлучает семьи. Родители спрашивают, хотят ли они быть депортированы вместе со своими детьми, или ICE передаст детей на попечение безопасному лицу, которого укажут родители. Это соответствует политике иммиграционного контроля, проводимой предыдущими администрациями. Конец. Цитата, так заявил представитель DHS в комментарии нашим коллегам-журналистам.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям. В центральной части штата Колорадо от хантавируса скончался взрослый человек. И по заявлению представителей органов здравоохранения, этот случай не имеет отношения к недавней вспышке заболевания на круизном лайнере. По предварительным данным, заражение в округе Дуглас произошло в результате контакта с местными грызунами. В этом сообщило Управление общественного здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо. Это наиболее распространенный путь передачи хантавируса. Дополнительная информация о личности умершего не разглашается, однако власти штата подтвердили, что этот случай не связан со вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius. Случай заражения хантавирусом, вызванный штаммом Син Номбре, регулярно регистрируется в Колорадо. Как правило, весной и летом это заболевание может протекать в тяжелой, а порой и в смертельной форме, поражая дыхательную систему. Конец. Цитата, так и отметили в департаменте штата Колорадо. С 1993-го лишь в двух штатах Колорадо и Нью-Мексико было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения хантавирусом. И по данным властей штата Колорадо, наиболее распространенным переносчиком вируса, от которого заражаются люди в Колорадо, являются оленьи мыши. Я считаю, что соблюдать осторожность, конечно, не помешает. Однако, на мой взгляд, нет никаких оснований для паники или чрезмерного беспокойства. Конец цитата, так заявила доктор Кэрри Хорн, главный врач медицинского центра National Jewish Health. Я не думаю, что нам грозит новая масштабная эпидемия. Конец цитаты. Ну и, конечно, лучший способ предотвратить заражение – это избегать контактов с грызунами, а также с их мочой, пометом, слюной и материалами, используемыми для их обустройств гнезд. Так подчеркнули в департаменте. Ну а тем временем, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, и также в Уганде. И в эпицентре вспышки оказались несколько американских граждан, сообщает CNN. По данным ВОЗ, нынешняя эпидемия вызвана вирусом Бундибугю. Это один из нескольких вирусов, относящихся к вирусам, способных вызывать заболевание Эбола. Организация уточнила, что вспышка пока не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации, однако как минимум 80 предполагаемых смертей и отсутствие одобренной вакцины внушают опасения относительно эффективности сдерживания пандемии. Эбола – это очень тяжелое и часто смертельное заболевание, которое передается при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека, сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний Африка CDC. Также вирус может распространяться при контакте с зараженными предметами или с телом умершего от болезни человека. Симптомы обычно включают лихорадку, слабость, мышечную боль, головную боль и боль в горле, после чего могут развиваться рвота, диарея, боли в животе и другие проявления. Известно 6 видов вирусов, связанных с Эбол, однако массовые вспышки чаще всего вызывают 3 из них. Это вирус Эбол, вирус Судан, вирус Бундибугю. Именно последний стал причиной нынешней эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ и ООН, в Конго зафиксировано как минимум 80 предполагаемых смертей, 8 лабораторно подтвержденных случаев и 246 подозреваемых случаев по состоянию на 16 мая. Речь идет об удаленной северо-восточной провинции Итури на границе с Угандой. В прошлом году в Конго от Эболы умерли 45 человек во время вспышки в отдаленном регионе провинции Касай, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки. Эбола крайне заразна. Для заражения достаточно крайне малого количества вируса. Даже минимальная доза может вызвать заболевание. Лабораторные исследования на приматах показывают, что даже одна вирусная частичка – теоретически может привести к болезни и даже к смерти. Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов заявили 17 мая, что направляют ресурсы из своих офисов в Уганде и Конго для поддержки мер реагирования, включая отслеживание контактов и лабораторные исследования. Несколько американских граждан, находящихся в Демократической Республике Конго, все-таки предположительно контактировали с больными. Часть из них, как утверждается, имела высокий риск заражения. И по меньшей мере у одного из этих людей могли появиться симптомы. Один из источников сообщил, что результаты тестов по этим людям пока не было проведено, пока нет этих тестов. Однако по имеющимся информации, американское правительство пытается организовать их вывоз из Конго в место, где они могли пройти безопасно карантин и получить медицинскую помощь в случае подтверждения заражения. При этом неясно, будет ли это американская территория, но, по словам источника, рассматривается также вариант доставки людей на американскую военную базу в Германии. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп также высказался по поводу Эболы в Штатах, и у нас есть возможность послушать его ответы на вопросы журналистов. Но начнем, скорее всего, мы с вопросов, которые касаются удара по Ирану.
2: Вы можете подробнее рассказать о вашем посте про Иран? Почему вы решили не атаковать Иран сегодня? Ну, представители других стран обратились ко мне, так как мы завтра собирались нанести очень крупный удар. Я отложил это на некоторое время, я надеюсь, возможно, навсегда, но, возможно, всего на короткий срок, потому что у нас были очень серьезные переговоры с Ираном, и мы посмотрим, к чему они сейчас приведут. Но меня просили Саудовская Аравия, Катар, Арабские Эмираты и некоторые другие страны, они ко мне обратились с просьбой отложить атаку на 2-3 дня на короткий срок, поскольку они считают, что мы уже очень близки к заключению соглашения. Если мы сможем это сделать, при условии, что ядерное оружие не попадет в руки Ирана, я думаю, если они будут удовлетворены тоже, то, вероятно, и мы будем удовлетворены. Мы проинформировали Израиль, мы проинформировали других людей на Ближнем Востоке, которые участвовали в этом процессе вместе с нами. И, знаете, это очень позитивное развитие событий. Но в итоге, конечно, будем смотреть, приведет ли это к чему-либо. Были периоды, когда как нам казалось, мы были близки к заключению соглашения, но ничего не вышло. Но сейчас ситуация немного иная. Нет, мы были готовы по ним бить уже завтра. Очень по-крупному, и я не хотел этого делать, но у нас не было бы выбора, потому что мы не можем позволить Ирану получить ядерное оружие. Пожалуйста. Вы, пожалуйста. Министерство юстиции объявило сегодня о создании нового фонда. 1.7 миллиарда долларов. Да. Почему налогоплательщики должны платить за мятежников 6 января? Ну, это хорошо воспринято было, кстати. Я должен сказать, я знаю об этом очень мало. Я не участвовал в создании этого фонда и переговорах. Но это компенсация людям, с которыми ужасно обращались. Просто ужасно с ними обращались. Этих людей преследовали, их подвергали преследованиям. Против них власть была обращена в оружие. В некоторых случаях их несправедливо сажали в тюрьмы. Они платили за юридические услуги, на которые у них не было денег. Их банкротили, их жизни были разрушены. И оказалось, что они были правы. Это ужасный период в истории нашей страны. И Министерство юстиции над этим работало. Оно действительно очень усердно над этим работало. За эти годы было множество других случаев, когда делали подобные вещи. Но эти люди были использованы в качестве оружия и подверглись жестокому обращению со стороны системы, которая была настолько коррумпирована и управлялась коррумпированными людьми. И теперь им возмещают судебные издержки и другие расходы, которые они понесли, и для этого этот фонд. Пожалуйста. Дэниел. Господин президент, подождите, Дэниел, пожалуйста, вы. Спасибо, господин президент. Очень замечательно видеть вас и Марка Кьюбана прямо на сцене вдвоем, учитывая тот факт, что Марк поддерживал Камалу Харрис еще в 2020 году. Но он совершил большую ошибку, это была большая ошибка. А что это говорит о том, что вы вдвоем здесь сейчас создаете? Ну, это говорит о том, что мы любим людей, мы любим нашу страну, он этого хочет. У него хорошая компания, он собирается вести много дел в этом направлении, а я собираюсь распространять лекарства через Amazon, через всю группу этих компаний, и мы будем распространять лекарства среди людей, и Марк хотел быть частью этого. И я думаю, что Марк был очень великодушен, он сказал, это то, что действительно работает с первого раза, как только ты это видишь. И он должен был верить в это, если он так сказал обо мне, вы должны это понять просто. Но послушайте, я, честно говоря, очень уважаю Марка и всегда его уважал. Вы, пожалуйста, продолжайте. Господин президент, по Эболе. Да, вы, пожалуйста, по Эболе. По Эболе. Должны ли американцы беспокоиться об эпидемии Эболы? Я беспокоюсь обо всем, но, конечно, да. Я думаю, что сейчас Эбола ограничена Африкой. Но это то, что вышло из-под контроля в некотором роде. Я мог бы попросить сейчас Бобби или доктора Оза сказать пару слов об этом, если вы хотите. Я думаю, Хайди Овертон выйдет сейчас и скажет нам пару слов по этому поводу. Она подготовлена. Доктор Овертон. Спасибо, господин президент. Сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC провел пресс-брифинг, на котором было дано много ответов и информации, но мы организовали полномасштабную межведомственную реакцию. Государственный департамент, Центр по контролю и профилактике заболеваний, военное министерство – все полностью вовлечены в отслеживание ситуации с Эболой. Сегодня у нас есть объявление на пресс-конференции. Есть один американец, у которого наблюдаются симптомы Эболы и у которого подтвердился вирус Будибуга – штамм Эболы. Это американец, а также 6 других лиц, имевших контакты с высоким риском заражения. Они будут вывезены из этого региона и доставлены в Германию. Мы хотим поблагодарить наших немецких коллег. Это международно признанный центр лечения вирусной геморрагической лихорадки. Поэтому мы очень благодарны, что они согласились принять этих людей. Для американцев время полета в Германию значительно короче из Африки, и там они смогут получить адекватное лечение. Для всех остальных американцев в регионе мы выпустили предупреждение о поездках. Буквально сегодня мы ввели ограничения на въезд для граждан других стран, которые в течение последних 21 дня находились в этом регионе. То есть это Уганда, Демократическая Республика Конго, Южный Судан. И таким образом были приняты очень серьезные меры. Мы стараемся поддерживать постоянную связь со всеми. Ваш вопрос был, должны ли американцы беспокоиться. На данный момент в Америке нет случаев заболевания Эболой. Мы хотим, чтобы так и оставалось, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать американцев в этом регионе. Спасибо, господин президент. Господин президент, по Ирану. Да, вы, пожалуйста, по Ирану, давайте. У меня, можно вопрос? Другие страны уже делали это раньше. Они просили вас изменить курс, чтобы заманить вас. Они манили вас мирным соглашением, говоря, что оно скоро будет, но ничего из этого не случилось. Вы упомянули об этом. А многое что и случилось, извините. Мы взяли страну, которая собиралась получить ядерное оружие, и практически уничтожили ее вооруженные силы. У них нет флота, сейчас у них нет ВВС. Да они практически уничтожены в военном отношении. Это уже много. Это много. Мы могли бы уйти прямо сегодня оттуда на восстановление, у них ушло бы 25 лет. И последнее, о чем они сейчас думают, я думаю, это ядерное оружие. Теперь они должны зафиксировать это в письменном виде. Но, извините, подождите, когда вы говорите, извините. Мы полностью уничтожили, извините, CNN. Мы уничтожили их вооруженные силы, их руководство. Как вы знаете, их лидеры мертвы. Их лидеры первого уровня мертвы, второго уровня тоже мертвы. И мы сейчас общаемся с половиной третьего уровня. И я думаю, мы добились большого прогресса. Очень просто все. Знаете, мы не хотим проходить через это. У нас была лучшая экономика в истории, и у нас она по-прежнему есть. Недавно фондовый рынок достиг нового рекордного уровня. Я никогда не думал, что это вообще произойдет. Нам пришлось сделать эту экскурсию в Иран. Знаете, мы достигли отметки в 50 тысяч по индексу Доу Джонса. Мы достигли 7 тысяч по индексу S&P. И все говорили, что это вообще невозможно сделать за 4 года моего президентства. А мы это сделали в первый год. А потом я позвонил Скотту и Хаварду, я вызвал их всех и сказал, мы совершим небольшую вылазку на Ближний Восток и будем противостоять Ирану, потому что они отчаянно стремятся заполучить ядерное оружие. И единственная причина, по которой они его хотят, это чтобы его использовать. И я сказал, мне не нравится это делать, потому что у нас все и так хорошо, но самое важное, это самое важное, что мы можем сделать. Мы не можем позволить Ирану получить ядерное оружие. И мы это сделали. И когда мы это сделали, мы столкнулись с небольшим сопротивлением, но в итоге мы его уничтожили. Теперь у нас есть огромное, мы построили настоящую стальную стену, которую никакие корабли не могут прорвать, никакие корабли не способны прорвать нашу блокаду. Ни один корабль не смог прорвать нашу блокаду. Послушайте, наши вооруженные силы лучшие в мире. Я только что вернулся из Китая, кстати. Я вам скажу, что председатель Си очень-очень высоко оценил нашу вооруженные силы. Он был действительно поражен нашими вооруженными силами. У нас лучшие вооруженные силы в мире. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. Мне позвонили представители 3 стран и других стран. Они ведут переговоры сейчас напрямую с нашими людьми и с Ираном. Они ведут переговоры.
1: Это были отрывочки из пресс-брифинга, который состоялся сегодня. И, кстати, по поводу Китая. Председателя КНР Си Цзиньпинь во время переговоров с нашим президентом, с Дональдом Трампом, заявил, что Владимир Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину. В этом говорится в материалах, подготовленных американской стороной по итогам переговоров лидеров Соединенных Штатов и Китая в Пекине. Об этом пишет Financial Times. Других подробностей издание не приводит. Financial Times отмечает, что Си Цзиньпинь впервые дал такую оценку российско-украинской войне на переговорах со Штатами. По словам одного из собеседников газеты, лидеры Китая проводил откровенные прямые переговоры о России и Украине с предыдущим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, но воздерживался от оценок решения Путина о вторжении. По данным Financial Times, во время саммита с Трампом Си предложил Соединенным Штатам, Китаю и России объединить усилия в борьбе с Международным уголовным судом МУС. Тем временем представитель МИДа Китая Го Цзякунь заявил, что публикация Financial Times противоречит фактам и является чистой выдумкой. Конец цитаты. Кстати, мнение Си Цзиньпиня о российско-украинской войне появилось в СМИ незадолго до визита Владимира Путина в Китай. Российский президент должен прилететь в Пекин уже сегодня.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В воздушном пространстве Эстонии утром 19 мая был обнаружен дрон. Беспилотник сбили силы противовоздушной обороны над озером Вертисьярвур, сообщили Дельфи, министр обороны Ханта Пивкур и другие лица. Впервые мы сами сбили дрон, так подчеркнул министр обороны Ханну Пивкур. По словам Пивкура, беспилотник, по предварительным данным, был украинским и направлялся на цели на территории России. Детали произошедшего, пишет издание «Дельфи», предстоит установить военно-воздушным силам и полиции безопасности. Минобороны страны в полдень рассылала предупреждение о беспилотной опасности для юга Эстонии. Примерно через час оно было снято. Из-за дрона в воздушном пространстве Эстонии, пишет Дельфи, со ссылкой на данные Flight Radar 24, в воздух были подняты истребители ВВС Швеции. Подавшая в отставку премьер-министра Латвии Эвика Силиня заявила, что залетевший в Эстонию беспилотник помогла нейтрализовать Латвию совместно с Румынией. И, по ее словам, перехват дрона осуществили румынские истребители F-16, участвовавшие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря. Дроны за последние несколько месяцев неоднократно залетали в воздушное пространство Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Речь, по данным властей страны Балтии, шла об украинских дронах, потерявших ориентацию из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы. А в России обвиняют страны Балтии в том, что именно они предоставляют свое воздушное пространство для украинских дронов. Кстати, в Латвии залетевшие в воздушное пространство дроны стали причиной правительственного кризиса в стране и даже отставки правительства Латвии. Андрис Спруц, занимавший пост министра обороны Латвии, ушел в отставку после того, как действия военных, не отследивших дроны, не разославших вовремя предупреждения об опасности и не уничтоживших беспилотники, вызвали критику. Премьер-министр Эвика Силиня признала, что в реакции государства что-то не сработало, и ушла в отставку. Украина извинилась перед Эстонией за беспилотник, который залетел в эстонское воздушное пространство, был сбит истребителем, и соответствующий пост в соцсети X опубликовал представитель МИДа страны Георгий Тихий. Тихий фактически возложил ответственность за инцидент на Россию, заявив, что российские войны продолжают перенаправлять украинские беспилотники в страны Балтии, используя для этого средства радиоэлектронной борьбы. Москва делает это намеренно, наряду с усилием пропагандистской кампании. Конец. Это написал представитель украинского МИДа. Также Тихий подчеркнул, что страны Балтии и Финляндии никогда не давали разрешения на пролет украинских дронов над своей территорией, что Украина никогда и не обращалась к ним с такими просьбами. Тем временем российская разведка заявила, что Украина якобы готовит удары по России с территории Латвии. В сообщении службы внешней разведки РФ СВР говорится, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых ударов по тыловым регионам РФ и в СВР. Заявили, что Латвия якобы дала согласие Украине на запуск беспилотников с ее территории. Утверждается, что в Латвию уже направлены военнослужащие ВСУ, которые разместились на латвийских военных базах. Российская разведка пригрозила Латвии справедливым возмездием. Это цитата, заявив, что членство страны в НАТО не сможет ее защитить от справедливого возмездия. Конец Цитата. Тем временем МИД Латвии назвал ложью заявление российской разведки о подготовке ударов по России с территории Латвии. Россия снова лжет. На этот раз СВР проводит дезинформацию против Латвии. И Латвия не предоставляет свое воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось российским представителям. Конец цитаты. Так написала глава МИДа Латвии Байба Браже в соцсети X.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация соцсети TikTok провела массовую блокировку аккаунтов, рекламировавших Алабуга Политеха в Татарстане. Внимание тогда обратила блогер Алексей Губанов. В одно и то же время была заблокирована целая пачка тиктокеров. Сейчас даже тяжело подсчитать точно их количество, но их достаточно много. Как отмечает Медиазона, среди прочих под блокировку попали и популярные блогеры. Например, даже один из них имеет 1,5 миллиона подписчиков, а другой имеет 781 тысячу подписчиков. Это уже как минимум вторая крупная волна блокировок TikTok-аккаунтов из-за рекламы Алабуга Политеха. И во время первой волны в начале мая был заблокирован, в частности, аккаунт Яна Шаймухамедова, у которого перед блокировкой было около 12 миллионов подписчиков.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и последняя новость. Краснодарский краевой суд официально подтвердил, что бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не может считаться автором песен этой группы. Суд встал на сторону Светланы Шатуновой, вдовы бывшего солиста коллектива Юрия Шатунова, и отменил решение от 2007 года, закреплявшее авторские права за Разином. Все это время бывший продюсер утверждал, что он, именно он, автор этих композиций. Сегодня апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отменила это решение от 2007 года. С сегодняшнего дня этот сфабрикованный Разиным факт потерял свою юридическую силу. Конец цитаты, заявил РЕН-ТВ Олег Ситников, адвокат семьи Шатунова. В 2022 году суд признал за Шатуновым исключительные права на 23 песни, среди которых были такие хиты, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Вскоре певец умер в возрасте 48 лет. Права на композиции перешли его семье. Разин пытался добиться пересмотра решения суда, но ему не удалось вернуть права.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: По Фаренгейту. В Портленд-Метро Эри и в районе Большого Сиэтла, наоборот, намного теплее станет уже с четверга. И особенно это будет ощущаться в Портленде, когда воздух будет прогреваться до 80 и более градусов по Фаренгейту до понедельника, как раз прямо как по заказу на праздник Шивот, праздник Пятидесятницы. В районе Большого Сиэтла, конечно, 80 градусов не будет, но 70 уж точно. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: program is sponsored by Kind Radio.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
5: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
5: Это радио.
6: И такое доброе.
5: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

Я приветствую всех вас в это утро. Слава Богу, что у нас есть такая замечательная возможность получать назидание и взаимно обогащаться. Спасибо, Павел, спасибо, пастор Богдан. Его нет сегодня, он где-то в отъезде. Но в любом случае, так или иначе, самая главная личность, которая присутствует здесь, присутствует в нашей жизни, это Господь в лице Иисуса Христа. И очень важно, поднимаясь на сцену, не заслонить эту личность. И если уж Бог через кого-то что-то хочет сделать, то в этом смысле нужно хорошо понимать свою роль и иметь свое сердце чистым от всяких амбиций. И поэтому в этом смысле молитесь за меня. Пусть Господь благословит то слово, которым я хочу поделиться. Я привез с собой новую программу, новое пособие «Плод же Духа – это». И если вам что-то коснется сердца из того, о чем будем говорить, там есть в вестибюле столик и есть эта программа. Я сегодня некоторые фрагменты буду говорить из этого нового курса. Я понимаю, что мы соприкасаемся с вечным словом, которое существовало у Бога в веках, и потом оно преломлялось через пророков, через патриархов. Иногда в эту историю попадали даже такие люди, как Валаам, которые не были из еврейского народа, но они что-то понимали, каким-то образом соприкасались с Богом, пророчествовали. И это слово, оно достигло нас, живущих в 21 веке. Вся ответственность проповедников, насколько я понимаю, и авторов разных трудов, это просто подать это слово, это преломить его, ни в коем случае не исказить, ничего не добавить, не видоизменить, но объяснить, так как мы ребенку объясняем. Поэтому наша миссия очень маленькая. Мы всего лишь адаптируем вечное, неизменное слово к временным обстоятельствам. И вот сегодня, слушая даже стихотворение «Руфь», я в очередной раз думаю, ну надо же, ведь сам Бог запретил израильскому народу, украинское слово «радычаться», да, встречаться, вступать в родственные связи с аммонитянами. Эти люди были прокляты, потому что происхождение этих двух народов очень страшное. Дочери спали со своим отцом, и обе забеременели. Одна родила родоначальника моавитского народа, другая родила мальчика, который стал отцом аммонитского народа. Потому это, эти люди не имели шансов. Но надо же, в Библии, в Святой Библии появляется целая книга, которая названа именем моавитянки. И когда ты это все читаешь, ты думаешь, это же шанс. Бог так демонстративно показывает в истории, что сколько бы на тебе не ставили крестов, сколько бы людей тебя не хоронило, сколько раз ты бы не был разочарован собой, Бог показывает, что всегда есть шанс, и Бог готов встать на твою сторону и помогать тебе подняться. Более того, ладно, она вошла в общество Господне. Это же надо, чтобы через ее утробу, через ее прямое непосредственное участие в мир пришел Христос. То есть генеалогическая линия нашего Спасителя, центральной личности в истории, прошла через моавитянку. Когда я обо всем этом думаю, я понимаю, что Бог любит людей. И сколько бы человек ни наследил, и сколько бы ни наследили наши предки, Господь будет бороться за человека до конца. Человек создан и наделен Богом богатым интеллектом. Это сложно объяснить, и вряд ли кто-то из людей когда-то объяснит, что происходит в голове отдельного человека. Сколько там мыслей, сколько страданий, сколько вопросов, сколько страстей разных, которые восстают на душу, сколько борьбы внутренней, сколько
искушений. Как все сложно в этом мире, как тянется внутренний человек к общению с Богом, и сколько внешних факторов препятствуют ему к этому сближению с Богом. Сколько восторга в душе человека, когда он делает шаг навстречу Богу, бескорыстная, чистая любовь, и сколько негодования к себе и презрения к себе самому, когда ты сползаешь вниз, когда ты поступаешь нечестно. Это все так тонко, все так сложно. Я когда-то вспоминал в какой-то проповеди где-то, что оказался на похоронах, и у меня был конфликт с этим родством, с этими людьми. Их близкий человек умер, я не мог не пойти на похороны. Но понимая, что мы были в определенном конфликте, и все люди проходили и обнимали близких родственников, и я должен был обнять тоже его родного брата. И вот такая внутренняя борьба. Не подойти, не высказать соболезнования ты не можешь, потому что у людей горе. С другой стороны, ты понимаешь, что ты не можешь обнимать, если у вас неприязнь или конфликт. Я помню, что я тоже подошел, обнял этого человека, чтобы даже попробовал сказать ему. Но я вышел в вестибюль уже с этого помещения, и мне было так скверно, я так себя возненавидел. Я оказался в ситуации, я оказался заложником этой ситуации. Я по-другому не мог поступить. И я в который раз убеждаюсь, что Бог создал человека личностью цельной. Человек не может расслаиваться, он не может делиться. Одно думает, другое говорит, третье имеет в виду, поступает еще иначе, он не может. Это страшная деформация личности, это страшная внутренняя деградация. С другой стороны, стандарты, особенно в церкви, особенно в Библии, поставлены настолько высокие, что я не вытягиваю к этим стандартам. Ну, не вытягивай. Нам показывают библейских героев, их ставят в пример самых сильных людей в истории. Мы на них равняемся. Но, с другой стороны, я понимаю, кто они и кто я. Поэтому вся эта атмосфера в определенном смысле толкает меня к лицемерию. Я должен быть человеком вот примерным и образцовым, особенно когда направлены на тебя камеры, особенно когда у тебя уже есть репутация. И вот так или иначе ты заложник. Ты заложник очень многих ситуаций. А Господь заинтересован возрождать тебя внутри, исцелять тебя. Здесь столько вопросов, поверьте, друзья, столько вопросов. Например, даже наш духовный возраст, он очень разный. Один человек быстро развился, как, скажем, ученик 8 класса. Ему легко решать эти задачи. Это его уровень. Но в той же самой школе, как и в той же самой церкви, сидит человек, как ученик 2 класса. Он не осилит задач. Это не его уровень 8 класс. Но требования общие, правила общие. Мы все смотрим друг на друга. И то, что без труда решает восьмиклассник, второклассник не решит. И от этого ему плохо. И его порицают, и он чувствует себя лузером. А восьмиклассник наоборот считает, что он преуспевает, унижает других. Здесь все так сложно, и ты должен держать общие правила, потому что это Церковь Христова. Ты должен держать эту планку. Но каким-то образом тот же самый Господь учитывает, что люди очень разные. И есть очень много таких вот сложных моментов, сложных вопросов, которые надо каким-то образом решать, особенно в большой церкви, в больших собраниях.
Но одно я могу сказать, что Бог неустанно трудится, и Он заинтересован в том, чтобы человек жил в свободе, чтобы человек прогрессировал в своем духовном развитии. Должен быть процесс, человек должен расти, развиваться, как физически человек развивается, учится ходить, говорить первые слова, радуется, что проехал на велосипеде, поймал идею, как держать баланс. И у него уже прямо такой восторг у этого ребенка. Вот он сам едет. Или он сможет держаться на воде, и он уже плывет сам. И точно так же и духовный человек. Он не может стоять на месте. Он должен развиваться. А это связано с внутренней борьбой, с какими-то порывами, стремлениями, которые в человеке может разбудить только Господь. Огонь, страсть к чистоте, к бескорыстному поступку. А если это только порицание, а если это только угрозы, а если это только манипуляции, а если это только давление со стороны, а если это только язык закона, и ты поставлен в ситуацию, что ты не можешь позорить своих родителей, ты не можешь позорить церковь, ты не можешь позорить Бога, то как будто бы мы все идем к тем же самым результатам, но очень разными дорогами. Все сложно. Все не так просто, как нам кажется. Потому что на выходе, наблюдая на свой возраст за людьми, я вижу, что одни люди, они парят. Они просто счастливы, они идут к Богу, да, спотыкаются, да, падают, да, у них что-то не получается, но, по крайней мере, их представление о Боге Отце, оно основано на учении Нового Завета, на том портрете, который представил Иисус Христос, говоря о своем Отце. И эти люди идут дальше, преуспевают больше не потому, что они лучше других. Они также падают, у них также не получается, но они не сомневаются в любви Божией. Они не сомневаются, что если они придут к Отцу, их оттуда не прогонят. И вот эта вера, и вот эта надежда дает человеку силы в очередной раз подниматься. Я сегодня хотел бы поговорить о характере. Потому что человек – это и есть характер. Мы даже так говорим, мы даже так выражаемся. Как бы ты охарактеризовал этого человека? Ты знаешь этого человека? Да, знаю. Ты хорошо его знаешь? Да, хорошо. Какие его характерные особенности, характерные черты? Как бы ты его объяснил? И заметьте, в этот момент мы совершенно не говорим о возрасте этого человека, мы не говорим об его образовании, мы не говорим о его достатке, мы не говорим о его родителях, мы говорим о каких-то качествах. И психологи насчитали свыше 600 качеств, которые могут объяснять или характеризовать человека. Я набросал некоторые из них, всего лишь некоторые. Вот я буду называть вам некоторые эти качества, и у вас сразу возникают образы. Может, даже кто-то знакомый, может быть, кто-то в поле вашего зрения, в вашем окружении, вы сразу раз, и оно пересекается. Вот смотрите, просто раздражительный, несговорчивый, великодушный, искренний, кроткий, мирный, неприхотливый, двуличный, ехидный, коварный, лживый, обидчивый, трусливый, милосердный, завистливый, покладистый, агрессивный, мелочный, верный, наглый, гордый, жадный. И ему конца нет этому списку. И это все люди. И знаете, что интересно? Интересно то, что Павел, апостол, вдохновленный Святым Духом, рисует нам букет из 9 качеств или из 9 свойств, присущих личности Святого Духа. В послании Галатам 5:22 он их перечисляет.
Это же надо. Он взял на себя ответственность определить основные характеристики самого Бога, Божьего Духа. Иначе мы бы терялись в догадках, говоря о плоде Духа, прежде всего Божьего Духа. Потом эти качества передаются нам. В этом замысел заключается. В этом вся суть работы, которую Бог совершает над нами. Не просто восхищаться Богом и Его великими качествами. Человеколюбия, милосердия, доброты, верности. Ну, разумеется. Но начнем с того, что возле такой личности, в которой сосредоточены такие качества, или которые отображают такие свойства, возле такой личности очень спокойно, очень хорошо, очень комфортно. Возле такой личности не страшно. Там нет хитрости, там никто не заинтересован тебя как-то использовать. Там о тебе думают. То есть, когда мы говорим о Боге, прежде всего, за себя отвечаю, меня восхищает не сила. Сильный и дьявол, только с ним дело иметь не хочу. Вот я за себя отвечаю, второй раз говорю. Говоря о Боге, меня восхищают не его возможности, не его сила. Это второстепенно. Понятно, что Бог сильный. И это прекрасно, что его сила и его возможности находятся в распоряжении такой прекрасной личности. Но мы же Бога не выбираем. Мы же его не создаем. Мы же не язычники, которые можем из миллионов богов выбрать более хорошего. Мы же прекрасно понимаем, что все боги народов – идолы, что есть один Бог, сотворивший небеса. Мы его не выбираем. Он есть тот, кто он есть. И вот когда Моисей сошел с Синая и имел встречу с Богом, и он объяснял евреям, насколько он понял Бога. И он объяснял его вот в тех самых характеристиках. И потом Павел, о чем мы сейчас вспоминали, дерзает обозначить 9 свойств или 9 качеств личности Бога, мы понимаем, с кем мы соприкасаемся. С другой стороны, Бог очень неравнодушен к человеку. Именно неравнодушен. Отсюда все его и страдания. Да, Божьи страдания. Когда мы читаем в книге «Бытие», «воскорбел Господь». Когда посмотрел, сколько зла делает человек, воскорбел Господь. Я думаю, кто этот человек, что он может так испортить настроение Богу? Богу, который существовал вне времени и существует вне времени. Бог, который везде сущ. Кто такой я, чтобы мое поведение повлияло на настроение Бога, чтобы он мог радоваться или скорбеть, или Павел пишет, не угашайте или не огорчайте Святого Духа Божьего. Кто такой я, чтобы я мог повлиять или порадовать Господа, или огорчить Господа? Это говорит только об одном, что Бог очень и очень неравнодушен к человеку. И то, что происходит внутри твоего сердца, я тебе гарантирую, Бог все видит, и он очень неравнодушен. Все твои умственные, душевные, эмоциональные страдания, вопросы, терзания, что не могут понять родители, что не объясняют пастыри, если ты приходил на душепопечительские беседы, Бог очень неравнодушен. И он преследует конкретную цель. Как достичь той самой гармонии, прежде всего с Богом? Если человек достигает определенной гармонии во взаимоотношениях с Богом, наступает удивительная тишина, шалом, наступает удивительный покой. Но очень много есть вопросов, которые не развязаны. Вопросов, связанных с несправедливостью, со страданиями, вопросов, адресованных Богу, вопросов, которые ни богословы, ни ты сам объяснить или ответить, на которые не можешь. Отсюда недоверие, отсюда опять страдания. И особенно вот эта двойственность в природе человека. Апостол Павел пишет о себе: «Тот же самый я духом своим нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти моей вижу иной закон, который спорит с законом Духа».
Павел не говорит о разных людях. Он говорит, я о себе говорю, тот же самый я. Вот смотрите на меня. И вот это бедный я человек, он говорит. Но здесь он же говорит, Бог освободил меня. И сущность или природа человека, сущность человека, те же самые качества или свойства, о которых мы говорим, вот предмет нашего разговора. И я попробую, основываясь на писаниях, на своих наблюдениях, попробую передать то, насколько я это понимаю и насколько я это вижу. С 1637 года на Руси стали практиковать клеймение людей. Это было железное такое тавро, которое раскаляли в огне и выжигали на лице человека его преступление, потому что не велась никакая криминальная история, не было понятия criminal history. То есть, если человек совершил преступление и отбывал даже наказание, допустим, его поймали, и он отсидел срок в тюрьме там, или на каторге, и вышел на свободу, нигде не велась никакая картотека, чтобы отследить криминальную историю отдельного человека, насколько он потенциально опасен для общества или не опасен. Поэтому люди не знали, как следить за опасными людьми. И ввели такую страшную практику. Клеймили людей, клеймили преступников. Допустим, если человек был пойман в воровстве, то ему выжигали букву «В» на лбу, букву «О» и «Р» по щекам. Вор. Или бунтарь, если он противился власти. Или насильник. Он носил эти буквы до смерти. Даже если он тысячу раз уже пожалел о том, что он сделал, даже если он больше никогда не возвращался к такому образу жизни или преступлению, он уже не мог убрать это со своего лица. Это преследовало его до смерти, до гробовой доски. И когда я размышлял об этом, я понимаю, что это вот природа, это сущность наша, от которой мы сами освободиться не можем. Ни логика, ни здравый смысл, ни страх, что ты потеряешь репутацию, даже ни страх вечных мук не может остановить человека, если он оказывается во власти своей природы. Есть очень много достоверной информации, и можно узнать правду, допустим, о вреде там казино, или о вреде алкоголя, или наркотиков, или других развлечений, как их называют в мире. Но это не помогает. Это нисколько не помогает. Человек теряет себя. Я писал однажды интервью с одним лудоманом, это человек, находящийся в игровой зависимости. Он мне говорил так: если у меня появлялись деньги, хотя бы какие-то, совсем маленькие, я бежал в казино. И если до казино оставалось 100-200 метров, и я мог поймать такси, я ловил такси, чтобы как можно скорее туда попасть. Те из вас, которые следят или знают биографию Федора Достоевского, вы знаете, что этот человек был в страшной игровой зависимости. Наверное, отсюда вся драма в его произведениях. С одной стороны, это воистину великий человек, знаток человеческой души, могущий так тонко передавать все ее внутренние импульсы и движения. С другой стороны, он просто раб, самый настоящий, униженный, на цепи. У сатаны раб. Человек, который сам от себя прятал монетки в щелочках в парке, в лавках, где он сидел, когда они жили в Европе с женой, потому что не знал, за что он будет завтра покупать хлеб. Хотя жена его была беременная, носила его ребенка. Он в один день пришел, стал перед ней на колени, и она поняла, что он просит сережки. Это последнее, что оставалось у них в доме. Он сам ей подарил эти сережки, когда они познакомились. Она сняла и отдала ему, он пошел, их проиграл. То есть, с одной стороны, ты смотришь, великий человек, произведения которого изучают сегодня во многих университетах мира. С другой стороны, какое унижение. Разумный человек,
понимает, что тонет, погибает, понимает, что не за что купить жене покушать, которая носит твоего ребенка, как с этим жить? Что делать? Потому я сказал, ни здравый смысл, ни логика, ни страх, ничто не может остановить человека. Наша сущность, наша природа настолько сильная, что даже закон Божий, Божий закон не может, даже в Библии написано закон, имеется в виду Божий, ничего не довел до совершенства. А апостол Павел пишет, закон положит не для праведника, а для беззаконников. Я помню, я однажды это прочитал, и это меня сильно удивило. Я подумал, интересно, надо же, закон вообще не для праведников. Потому что состояние праведности, если его правильно понимать, библейское, это состояние свободы, это состояние торжества. Потому что свобода, если говорить о свободе, то в представлении светского человека и в представлении нового во Христе человека носит очень разный смысл. В представлении ветхого человека свобода, почему все борются за свободу? Все секс-меньшинства, все партии, все борются за свободу, за право выражать свои мысли, свою позицию. В чем смысл или понятие свободы у светского человека? Снять все ограничители. Все, что ограничивает мои стремления, мои наклонности. О каких наклонностях мы говорим? О самых настоящих греховных наклонностях. Мы говорим о страстях, мы говорим о гордыне, мы говорим о похотях. Мы говорим о праве говорить что угодно, кому угодно, хамить, унижать, никого не... Анархия. Есть хорошее слово – анархия. То есть, когда тебя несет, когда уже клетка не может держать этого зверя внутреннего, когда ты разумное создание, как тот же Достоевский, но ты ничего не можешь сделать с этими страстями внутренними. И потому свобода у светского человека – это убрать все ограничения и дать выход своим наклонностям. Свобода в представлении нового творения во Христе – это свобода как раз от этих страстей, чтобы они не обладали мною. Это удивительное состояние, когда вот эта власть греха, которую тот же Павел написал, что я хочу, того не делаю, что ненавижу, то делаю. Ну, кажется, ну ты в своем уме, ну если ты это ненавидишь, зачем ты это делаешь, кто тебя заставляет? Ты же разумное создание, ты сам сейчас сказал, что ты ненавидишь, тогда зачем ты это делаешь? Он говорит, это грех, я ничего с этим сделать не могу.

Но есть же разум у человека. Разве его недостаточно? Я однажды смотрел на водонапорную башню и понимаю, что вот этот район города обслуживает вот эта водонапорная башня. То есть туда заливается вода, большое количество воды, большая емкость, и создается естественное давление воды. И мы, каждый, в своем доме откручиваем кран. И оттуда течет вода. Но если давление воды очень крепкое, то мы не можем его регулировать. Вот обычно мы думаем так, что я здравым умом регулирую, чему-то позволяю быть в жизни, а что-то перекрываю и не позволяю. У меня же есть сила воли. Я же свободный человек. Да, но не против природы. Не против природы. Ты свободный, я свободный человек, но не против природы. Природа сильнее здравого смысла. Подсознание наше сильнее нашего сознания. Например, апостол Павел написал, что плотские люди о плотском помышляют, живущие по плоти. Смотрите, как он написал, подумайте на мгновение. Живущие по плоти, то есть люди, у которых плоть главенствует, о плотском помышляют. Я подумал, сколько сегодня литературы, в том числе христианской, которая убеждает нас, что если изменить образ мышления, изменится образ жизни. У Павла написано не так. У Павла написано, что если плоть имеет у тебя столько власти, то ты и мыслишь так, ты и видишь так, ты и объясняешь так вещи, потому что плоть имеет в тебе свободу выражать себя. Хорошо, получается, если менять мысли, то это бесполезно, менять мысли. Это иллюзия. Надеяться, что если ты поменяешь мысли, то поменяется твоя природа. Я, Александр, сегодня утверждаю, что это иллюзия. Думать, что если я сегодня поменяю ваши мысли, поменяется ваш образ жизни. Иллюзия. Мы бессильны против этого давления, против этой водонапорной башни. Человек бессилен, ничего ему не поможет. Никакой здравый смысл ему не поможет. У нас однажды в доме, где мы жили, в прошлом доме нашем, разорвало трубы. Было настолько мощное давление воды, что прямо вырвало вот такой объем. Земля взлетела на поверхность, и такие толстые трубы, через которые подается вода в дом, их просто разорвало. Причем здесь твой краник? Теперь это все возвращает нас к вопросу, что же делать с этой природой? Вы помните наш разговор, что мы заговорили о природе Бога, о Его святости, о Его доброте, о Его милосердии. Это все качество. Это же качество личности. Бог-то ведь ни под кого не подстраивается. Он не собирается кого-то впечатлять. Ему ведь никто не навязывает эти качества. Никто от Него не требует, каким Он должен быть. Я же сказал, Он есть тот, кто Он есть. В Нем присутствует вот этот прекрасный букет, вот этот набор таких свойств. А человек тянется к этому. Соглашается, что это лучшее, что может быть в жизни. Что это огромное благословение в семье, чтобы муж таким был, жена. Чтобы дети росли в таком доме. Спору нет. Но как это все наследовать? Что делать с нашей природой? Что делать с теми самыми требованиями, которые Господь, соответственно, своим стандартам выставляет перед нами? Это сложный вопрос. Например, взять даже одну, самую такую, на мой взгляд, несложную заповедь. Не пожелай чужого. Вот была такая заповедь, дана Израилю. Основные заповеди были как бы больше связаны с поведением. Там, не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Но была заповедь «не пожелай». То есть как бы это не твое. Не заглядывай ты через собор. Ну не твое это. Ну, лучше там дом, ну, лучше машина, ну, лучше жена или лучше муж. Но это не твое.
и Господь наблюдает за внутренним миром человека. В этом случае за миром мыслей, за миром эмоций, за миром желаний. Вы думаете, с этим просто справиться? Хо, это очень непросто. Потому что мы имеем дело с природой. Я помню, и вы знаете эту притчу из Евангелия из Матфея, где Христос рассказывает, как... Это образ, это притча, да? Когда богатый господин нанимал работников в свой виноградник. Разумеется, за оплату. Рано утром вышел, договорились за динарий. Устраивает? Устраивает. Люди работают, припеваючи, с настроением. Сегодня хороший день. Есть работа. И я знаю, что я получу плату. Потом он выходит еще в 3 часа дня. Или там в 9 утра, в 3 часа дня, в 6 часов вечера. В 11 часов вечера еще нужно, еще есть работа, не успеваем, день уже идет к закату. За динарий будете работать? Будем работать. А с последним я даже не договаривался. Заходи, я рассчитаюсь. Люди заходили, все работали, день закончился, он всех собрал, начинает оплачивать их труд. Начинает с последних, достает динарий на виду у всех и у тех, которые с самого утра работают. Тебе динарий? Те, которые в 9 вечера зашли, тебе тоже динарий. Те, которые в 6 вечера зашли, тебе тоже динарий. Соответственно, у людей, которые работали полный рабочий день, закрадываются мысли. Нам заплатят больше. Но эти же вот только сейчас зашли. Но когда дошла очередь до первых, он им тоже достает динарий. Вот что интересно, что... Все было хорошо, но сейчас господин испортил им настроение. Если бы не эта вся сцена, если бы не эта ситуация, они были бы ему благодарны и сказали: мы завтра готовы работать, ты можешь всегда на нас рассчитывать, мы готовы за динарий выходить, хоть каждый день, нас устраивает эта плата. Но вот так настроение испортили. И начинаются претензии. Я сам себе рассуждаю, в чем претензия? Кстати, он им отвечает очень точно. Он ставит очень точный диагноз их состояния. И он практически говорит, что причиной вашего недовольства является зависть. А что еще? У вас есть претензии ко мне? Вас раздражает вот что. Вас раздражает то, что я захотел благословить других больше, чем вас. Я же вас не обманул. Мы же так договаривались. Тогда что вас раздражает? В чем ваши претензии ко мне? В новом русском переводе написано так: «Разве я не вправе распоряжаться, как мне угодно, тем, что мне принадлежит? Это моя собственность. Я могу вообще бесплатно пойти раздать людям». «Или тебя гложет зависть, потому что я щедр». И я вот когда... смотрю, наблюдаю, уже чуть-чуть пожил так, да. И я сам для себя делаю вывод, что зависть – это несогласие с суверенным решением Бога благословить другого человека больше, чем меня. Зависть – это несогласие. Может, я вслух это не скажу, но внутри я не согласен. Я считаю это несправедливым. Почему этот человек хуже по всем показателям, чем я, имеет больше успеха, чем я? Итак, зависть – это несогласие с суверенным решением Бога благословить другого больше, чем меня. У Пушкина есть произведение, где он описывает конфликт между Сальери и Моцартом. И Сальери – это человек, я хочу наблюдать, сколько у нас времени осталось. И, да. Сальери – это человек, который пишет музыку, он посвятил себя Богу. Он не садится за свой клавесин, он не начинает ничего писать, не помолившись. Он даже дал обет безбрачия.
Он осмысленно посвятил свою жизнь писать произведения для славы Божьей. И он был счастлив. Он нашел свое призвание. У него хорошо получалась музыка. Пока в поле зрения не попадает Моцарт. Когда появляется Моцарт, повеса, легкомысленный, за девчатами там смотрит, но музыку пишет, как воду пьет, легко, без молитвы. И в очередной день Сальери молится, склонившись на колени, и просит Бога благословить его, написать произведение для славы Божьей. Он всю ночь трудится. На утро он написал кое-что, и он набирается мужества, преодолевает свою гордость и просит Моцарта посмотреть, что у него получилось. Они сидят в большом зале, и Моцарт слушает то, что написал Сальери, слушает невнимательно, зевает, смотрит по сторонам. И здесь же начинает играть и говорит: «Я бы здесь вот так сделал». «Да, это хорошо, вот это интересно. Но вот здесь я бы сделал чуть-чуть иначе. Смотри, я бы сделал так». И он показывает, показывает, и потом пошел. И за 2-3 минуты рождается очередной шедевр. Без усилий, без молитвы. Он встал и ушел. Сальери возвращается к себе в келью, снимает крестное изображение со стены, бросает в камин и говорит: «Бог, отныне мы с тобой враги. Ты несправедлив. Если ты не можешь навести порядок, то я без тебя наведу порядок. Это несправедливо. И вся жизнь человека идет кувырком. И он берется за работу, за которую не должен браться. Так, я сейчас показал только маленький фрагмент того, какие страсти бушуют в нашей душе. Маленькая заповедь. Не пожелай, не завидуй. Бог захотел так, благословить другого. Есть твоя жизнь». Или позапрошлое воскресенье в церкви я говорил об импульсивности наших решений, когда мы на эмоциях принимаем решения, когда Давид идет отомстить Навалу и говорит: «Пусть Бог жестоко накажет Давида». Что ты сказал? Кто это сказал? Человек, у которого столько выдержки, человек, который столько лет скитается по пустыне, человек, который столько лет держится этих принципов, старается не говорить лишнего, не переступать своих полномочий. Завелся. Завелся человек. И вслух, при всех, не помолившись, не выдержав паузы, на горячую голову: «Пусть Бог жестоко накажет Давида», в новом русском переводе. «Если к завтрашнему утру я оставлю кого-то из мужчин, которые работают у Навала, в живых». И потом уже, когда Авигея лежит перед ним на земле и говорит ему: «Это ловушка». В новом русском переводе прямо написано: «Давид, это ловушка. На самом деле твой враг, Давид, это не Навал. Навал – это наживка на крючке у настоящего врага. Если ты сейчас это все сделаешь, что ты наговорил, потом наступит день, и Бог сделает много доброго в твоей жизни, что обещал тебе, чего ты так скрупулезно ждешь. Но у тебя будет страшная тяжесть на душе, что ты совершил это преступление». И Давид услышал в словах этой женщины слова Божии. Он их распознал. И ему стыдно, да, но это лучше. Он забирает свои слова обратно. Ему стыдно, потому что он человек слова. Он словами не бросается. Но он наговорил всего. Но это все равно лучше. Потому он говорит этой женщине: «Благословенна ты и благословен разум твой, что ты не допустила меня идти на пролитие крови».
Еще одна иллюстрация, у нас пару минут остается. Она тоже очень меня впечатляет. Иуда описывает о том, что архангел Михаил спорил с дьяволом. Один только фрагмент. Я не люблю фантазировать, но написано, что они спорили. Споря о Моисеевом теле. В чем там был предмет спора? До какой степени они позволяли себе? Вы видели, как люди ссорятся? При споре человека несет. При споре человек достает все аргументы. Когда мы спорим, мы все оружие достаем против нашего соперника. И там речь идет об укоризнах, что архангел Михаил не смел произнести укоризненного суда в адрес дьявола. Укоризна – это уколоть соперника. Укоризна – это сказать, да ты вообще рот закрой, ты забыл, кто ты такой, я тебе напомню. И архангел Михаил мог бы это сделать в адрес дьявола, и было что вспомнить. Тем более, если учитывать, что раньше они были вместе, в славе Божьей, в присутствии Божьем. И вот читаю это и вижу, что спор, любой спор, любой конфликт делает меня очень импульсивным. И почему я утверждаю, что, опускаясь на плотской уровень конфликта, я всегда проиграю? Я обречен проиграть, потому что то, что может позволить себе дьявол, то, что может позволить себе навал, я себе позволить не могу. Здесь все очень просто. Да, я могу тоже завестись, да, меня тоже можно раздразнить, да, мою плоть тоже можно завести, да, я тоже несовершенный человек, да, я тоже могу наговорить грубостей и глупостей в порыве гнева, но у меня все равно есть предел, и я не могу идти дальше, а эти, они без тормозов, они могут себе позволить то, чего я себе позволить не смогу. Потому заведомо я обречен проиграть, если меня вынуждают играть на их условиях и на их территории. Если это ссора, если предполагаются грубости, повышенный тон, ложь, преувеличение, укоры, я заведомо обречен проиграть. Потому Павел пишет, что оружие, воинствования наши не плотские. Мы не по плоти воинствуем, сразу проиграем, если сползаем на уровень плоти. И что сделал архангел Михаил? Он просто остановился. Сложно. Ох, как сложно. Особенно, когда у тебя есть аргументы. Особенно, когда ты можешь сказать, у тебя есть что сказать. Как сложно, но архангел Михаил не смел. Не разрешал себе, не переступил этой черты, просто сказал, мне дальше нельзя, пусть тебе Господь запретит. Итак, мы сегодня говорим о чем? О тех качествах, о тех свойствах, которые присущи Господу. И Он допускает определенные обстоятельства в нашей жизни, и мы проверяемся, как мы ведем себя на этих перекрестках. И моя главная мысль, о чем я хочу закончить, что вот эти все качества, которые присущи Богу, присущи Святому Духу, они по замыслу Бога должны быть моими. Они должны отображаться во мне. Это любовь, которая не ищет своего, которая не завидует. Уже в самой любви сколько этих качеств. Но Павел все равно любовь включает в этот список и ставит ее во главе. Любовь, она не думает обо мне. Любовь думает о другом. Без объекта любви, без самого человека, которого ты любишь, любовь вообще невозможна. Радость, мир, долготерпение, воздержание – это самообладание. Это контролировать себя, свои эмоции, свои страсти. Это верность. Я не знаю, почему в русском переводе вера – это верность. Как хорошо возле верного человека.
как хорошо возле Бога, который не меняет своего определения, своего решения. Верность, кротость. У меня отдельная проповедь есть, где я говорю о кротости, что Христос сказал: «Я кроток, научитесь от меня». Кроткий царь. Вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле. Я вижу этот портрет, это очень сильные люди, это не слабые люди. Как и о Моисее написано, что он был человек кратчайший из всех людей на земле. Я однажды подумал, как этот человек с такими возможностями, с таким жезлом, перед этим жезлом вся египетская империя дрожала. А когда его унижала родная сестра, он даже ничего не сказал в ответ. Уже Бог вмешался. Я сидел и думал, как из египетского принца получилось сделать человека, кратчайшего из всех людей. Как? Вы можете со мной не соглашаться, я нашел ответ в послании к евреям, где написано: «Моисей захотел страдать с народом Божьим». И вот это слово «захотел», оно показывает, что нас никто принудить не может быть кротким. Это невозможно через принуждение. Это надо захотеть. Отдать свои права, захотеть. Все эти амбиции сложить, надо просто захотеть, чтобы Бог взял бразды правления и управлял моей жизнью. Этого надо захотеть. Как и об Иисусе сказано, Он сам Себя смирил и был послушен до смерти и смерти крестной. Я приглашаю всех вас подняться на ноги, пожалуйста. Мы сегодня чуть-чуть вскользь так урывками говорили о нашей природе, и мы говорили о Божьей природе. И мы говорили, что при сближении со Святым Духом наш дух переживает его качество. Те люди, которые переживали такие визиты, это не от ума, это не от силы воли, это от близости, это от сближения с Богом. Что-то удивительное происходит во внутреннем мире человека. Что-то удивительное происходит в душе человека. Такой человек переживает любовь, радость, мир, кротость, воздержание, долготерпение, верность, благость, что есть доброта. Такой человек воскресает. Конечно же, вот эта вся работа и вот это все присутствие Духа Святого в человеке отображается на его эмоциях, исцеляется его душа, исцеляется его разум. Он по-другому начинает смотреть на мир. Он легко смотрит на людей успешных. Он никогда не позавидует грешному человеку. Это только человек,

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at
1: 425-513-2700. Если у тебя тот сезон жизни, где у тебя так классно на душе, просто поднимай руки и скажи: «Господь, как я счастлив, что Ты меня преобразил, как я счастлив, что Ты меня ведешь по жизни». Но если есть вещи, с которыми ты как-то не справляешься, и твой вспыльчивый характер, импульсивность решений – и тебе так неприятно, что ты наговорил подростку, сыну или жене, или мужу. Наговорил. И так скверно на душе. И вроде бы ты старше по возрасту и по положению. И у тебя есть право это сказать. И аргументы на твоей стороне. Только что толку, если нет мира в доме, если все плачут, закрываются в отдельных комнатах. Сегодня хорошее время предстать перед Богом и сказать: «Господь, посети меня, посети мою душу». Служители стоят впереди. Если кто-то хочет выйти лично и просто сказать: «Помолись за меня, мне это нужно сегодня», давайте использовать эту возможность. Господь, я благодарю Тебя, что Ты так неравнодушен к человеку. Я благодарю Тебя, что все Твое внимание сосредоточено на нас всегда. Ты ни о ком другом не думаешь, кроме нас. Мы постоянно в Твоих мыслях. Мы прямо в Твоем сердце. Ты Сына Своего не пожалел, но отдал Его за всех нас. Это не просто одноразовый акт. Это Твое посвящение навсегда нам. Это Твоя присяга быть с нами всегда через Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, так не хочется этого расстояния с Тобой, так не хочется этой дистанции, так не хочется этого холода в отношениях. Но мы не справляемся, Господь, во многих сферах. Я не справляюсь, Господь, и мне нехорошо, и моя душа по этому поводу страдает. Я хочу свободы, я хочу простора, я хочу тех самых качеств, которые присутствуют в Тебе. Я хочу побеждать, Господь, но я на земле, и у меня не всегда получается. Я знаю, что Ты Отец добрый. Я знаю, что Ты меня не осудишь. Я иду к Тебе сегодня. Я приношу Тебе мое сердце. Я изливаю Тебе мою душу. Господь, я молюсь о женщинах, о мужчинах. Я молюсь особенно об отцах. Я молюсь о тех людях, которые растят детей, подростков. Я молюсь о бизнесах, где очень много сложностей, пересечений, особенно с родственниками, с разными людьми, где нужно принимать решения, где нужно быть волевым, строгим, где иногда нужно подавать в суды или на нас подают в суды. Господь, я молюсь сегодня, просто посети нас. Посети нас, Господь, где и как нам поступать, и как правильно вести себя, чтобы иметь в душе покой, иметь в душе радость, чтобы наш сон был мирным, чтобы нас ничего не беспокоило. Я молюсь, Господь, чтобы не было никакого страха во имя Иисуса Христа, ни перед будущим, ни перед настоящим, чтобы мы могли в кротости принимать всякую Твою добрую волю. Все, что Ты определил для нас, мы принимаем и прославляем Тебя, драгоценный Господь. Еще группа будет петь. У нас чудесное время побыть в молитве.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: President Trump said today he's concerned about Ebola. His comments come after an American tested positive for the virus and the